что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

0: sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
1: Выбери Samsung Galaxy в теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
2: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего.

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.
1: Jaunais cheeseburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums pistāciju cienītājiem. Palutini sevi jau šodien!

0: Hamburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Выбери Samsung Galaxy в теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
4: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня во многих районах дождь. На востоке страны ожидаются грозовые ливни. Местами на побережье туман. Ветер северный-северо-западный от 0 до 5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепое Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 11-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 19-23. В Риге сегодня пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха сегодня днем плюс 15 градусов. А у моря плюс 12.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
8: На часах 6, а значит утро четверга уже наступило. И открывает этот музыкальный час Леонид Агутин и Анжелика Варум, Пола Абдул, Альбана и Рамина Пауэр. Поехали встречать это утро вместе.

Доброе утро! На календаре уже четверг, 21 мая, а значит, до выходных осталось совсем чуть-чуть. Организм, конечно, уже начинает это чувствовать, а вот будильник пока нет. И, кстати, у ученых с утра для нас нашлась очень милая новость. Оказывается, животным приятно, когда их гладят, потому что это напоминает им заботу мамы в детстве. Особенно кошкам. Именно поэтому они иногда начинают довольно урчать и вот это свое знаменитое месить тесто лапками. Вообще удобно устроились, конечно, пушистые хитрецы. Человека с утра гладить никто не приходит. Приходится самостоятельно вставать, собираться и искать силы на этот день. Так что всем сегодняшним утренним пташкам бодрого утра. Потихоньку включаемся в жизнь, проверяем, взяли ли ключи, телефон и настроение на десяточку с плюсом. И двигаемся дальше в этот четверг. Впереди Леонид Агутин и Анжелика Варум с песней «Как не думать о тебе».

6:19 на часах, 21 мая, а у рождественских фильмов скоро появится, пожалуй, самый суровый Санта за все время. Потому что Арнольд Шварценеггер сыграет Санту в новом фильме «Амазон». Картина называется «The Man with the Bag», то есть «Человек с мешком». По сюжету у Санта-Клауса похищают волшебный мешок, без которого Рождество оказывается под угрозой. И тогда Санте приходится объединяться с бывшим вором и отправиться все это спасать. И тут довольно сложно отделаться от мысли, что в какой-то момент вместо привычного «хо-хо-хо» прозвучит фирменное «I'll be back». Создатели обещают смесь рождественской сказки, комедии и экшена. А вместе со Шварценеггером в фильме появится еще и Алан Ричсон, знакомый многим по сериалу «Ричер». Вообще интересно, как за последние годы Санта в кино постепенно превратился из доброго дедушки с подарками в персонажа, который то дерется, то спасает мир, то участвует в погонях. Ну а впереди Натали с песней «Ветер с моря дул».

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня во многих районах дождь. На востоке страны ожидаются грозовые ливни. Местами на побережье туман. Ветер северный-северо-западный от 0 до 5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 11-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 19-23. В Риге сегодня пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха сегодня днем плюс 15 градусов, а у моря плюс 12.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.

0: тебя съем.
1: Гороскоп. Овны, вы готовы на что угодно, лишь бы не заниматься собственными делами. Помогите кому-нибудь с его проблемами. И, возможно, завтра он решит ваши. Тельцы, сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли вам это. Близнецы, весьма велика вероятность того, что ваши усилия все же приведут вас к какому-то результату. Если вдруг обнаружится, что результат совсем не тот, который вам нужен, постарайтесь все же принять его как должное. Раки, сегодня вы можете оказаться под серьезным давлением, тем больше гордость вы будете испытывать, продолжая идти своим путем. Львы, сегодня у вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр с вами. Что-то, что вы долгое время откладывали, начнется само собой. Берегитесь, и то, и другое приобретет характер тенденции. Девы, сегодняшний день удивительно хорош для того, чтобы свить уютное гнездышко с любимым человеком. Если же это как раз последнее, чего вы хотите, постарайтесь, чтобы он об этом не узнал. Весы, почему вы тратите так много энергии на дела общественные? Что общество сделало для вас в последнее время? Вы хотите быть в гуще событий, а напрасно. Когда вы захотите уйти, вам не дадут. Скорпионы, самой тяжкой задачей на сегодняшний день, возможно, окажется подъем с постели. Тщетные попытки подавить отчаянную зевоту будут раздражать вас и веселить окружающих до вечера. Других проблем не предвидится. Стрельцы, сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду. Козероги, сильные чувства могут затенить сегодня ваш ясный взор. Вы склонны принимать все слишком близко к сердцу. Водолеи, сегодня вы можете совершенно случайно, само того не желая, открыть дверь агрессивности, столь давно дремавшей в глубине вашего существа. Будьте осмотрительны, с такими вещами шутки плохи. Рыбы, с сегодняшнего дня должен начаться период, когда вы можете расслабиться, хоть краткий, но крайне веселый. Не тратьте времени на что бы то ни было иное.

Вашему вниманию традиционно в это время день в истории 21 мая. В 996 году 16-летний Оттон III был коронован как император Священной Римской империи. Впечатляющий карьерный рост для человека, который по современным меркам еще школу толком не закончил. В 1091 году на Руси впервые подробно описали кольцеобразное солнечное затмение. Люди тогда еще не особо понимали, что именно происходит, но зрелище явно было запоминающимся. В 1502 году португальский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике. Спустя столетие именно туда отправят Наполеона после его поражения. В 1851 году в Австралии нашли первое золото. И дальше у огромного количества людей резко появились планы срочно куда-нибудь переехать и начать новую жизнь. В 1853 году в Лондоне представили первый в мире аквариум. С этого момента человечество официально получило возможность часами смотреть на рыбок не только в реке, но и у себя дома. В 1881 году

Клара Бартон основала Американский Красный Крест. Организация позже станет одной из крупнейших гуманитарных структур в мире. В 1904-м в Париже была основана FIFA – Международная Федерация Футбола. И кто-то в этот момент еще даже не подозревал, сколько нервов людям по всему миру однажды подарят футбол, пенальти и судейские решения. В 1925 году американец Клэренс Бердсай впервые применил глубокую заморозку для готовых продуктов. По сути, именно так и началась история современной замороженной еды. А в 1928 году Уолт Дисней получил патент на эксклюзивное использование образа Микки Мауса. Маленький мультяшный мышонок к тому времени уже уверенно начинал превращаться в мировую знаменитость.

0: piedāvā jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy pie Tele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Здесь интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
5: Акционерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
8: Сегодня во многих районах дождь. На востоке страны ожидаются грозовые ливни. Местами на побережье туман. Ветер северный, северо-западный от 0 до 5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 11-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-23. В Риге сегодня пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха сегодня днем плюс 15 градусов. А у моря плюс 12.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
9: 7 часов. Доброе утро, мои хорошие. На связи Елена Рассохина. И я уже здесь, чтобы будить, радовать и делиться отличным настроением под лучшую музыку трех поколений. Поехали встречать это утро вместе.

Доброе утро! Ну что, друзья, на календаре уже четверг, 21 мая, а значит, неделя потихоньку начинает двигаться в сторону выходных. А мы начинаем с поздравления именинников. Сегодня Варда Дена отмечает Аквелина, Эрнестины и Ингмарс. Так что, если такие люди есть рядом с вами, обязательно их поздравьте. По православной традиции, именины сегодня у Арсения, Иоанна, Пимена, Адриана и Ивана. Всех сегодняшних именинников поздравляем! Пусть день складывается удачно, настроение будет хорошим, рядом оказываются нужные люди, а дела и планы получаются легко и хорошо, и главное, с первого раза. Ну а в народном календаре сегодня Иван Пшеничник. День с очень хозяйственным настроением и длинным названием. Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу. В старину именно в это время активно занимались посевами и внимательно следили за погодой. От нее напрямую зависело, каким будет будущий урожай. Так что всем сегодняшним труженикам, дачникам, огородникам и просто тем, кто с утра уже в делах, бодрого четверга и хорошего дня! Ну а мы двигаемся дальше. Впереди Босон с песней «One in a Million».

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 7:12.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: ПТА Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

0: Об именинниках и именинницах поговорили, перейдем к сегодняшним праздникам. А сегодня праздничный календарь весьма щедр. Для верующих большой день – Вознесение Господне, один из важных христианских праздников, которые отмечают на 40-й день после Пасхи. Есть сегодня и Международный день чая. Полагаю, что утреннюю кружку можно официально считать частью культурной программы этого четверга. Отмечают сегодня еще и День музы и вдохновения. Так что если вы все это время откладывали на потом какие-нибудь идеи, тексты, рисунки, музыку или проекты, то почему бы снова за них сегодня вечерком не взяться? А еще сегодня Международный день космоса. Его придумал американский астронавт Эндрю Томас еще в 1998 году, прямо во время работы на орбитальной станции «Мир». Идея праздника довольно простая – хотя бы иногда поднимать глаза к небу и вспоминать, насколько огромен космос вокруг нас. Сегодня также День полярника – праздник людей, работающих в очень суровых условиях, где-нибудь среди льдов, снега и температуры, при которой хочется немедленно вернуться под одеяло и желательно дома. Отмечается и Всемирный день медитации. Для кого-то это специальные практики, для кого-то традиционные утренние 5 минут тишины, без телефона и уведомлений. Есть сегодня и День военного переводчика, День обмена талисманами и даже День «Говори как Йода». Так что если кто-то с утра начнет странно переставлять слова местами как мастер Йода, вы знаете почему. Но и еще две важные даты – Всемирный день культурного разнообразия и День осведомленности о доступности. Они напоминают о том, насколько разными бывают люди, их опыт, язык, культура и повседневная жизнь, и как важно делать мир удобнее и понятнее для всех. Ну а впереди, после небольшой паузы, E-Type с песней «I just wanna be with you».
1: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно! С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника». Рига. Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника». Если выгодно, то сейчас.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
9: Noguris no vadu haosa? Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
10: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
11: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
12: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
13: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
14: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
16: Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на tele2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
17: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Tava jaunā sezonas favorīte – rubī šokolādes ledus latte ar saldanu ogu pieskārienu. Nogaršo jau šodien!
2: Ну подумайте, нужно ли вам это. Близнецы. Весьма велика вероятность того, что ваши усилия все же приведут вас к какому-то результату. Если вдруг обнаружится, что результат совсем не тот, который вам нужен, постарайтесь все же принять его как должное. Раки. Сегодня вы можете оказаться под серьезным давлением, тем большую гордость вы будете испытывать, продолжая идти своим путем. Львы. Сегодня у вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр с вами. Что-то, что вы долгое время откладывали, начнется само собой. Берегитесь, и то, и другое приобретет характер тенденции. Девы. Сегодняшний день удивительно хорош для того, чтобы свить уютное гнездышко с любимым человеком. Если же это как раз последнее, чего вы хотите, постарайтесь, чтобы он об этом не узнал. Весы. Почему вы тратите так много энергии на дела общественные? Что общество сделало для вас в последнее время? Вы хотите быть в гуще событий, а напрасно. Когда вы захотите уйти, вам не дадут. Скорпионы. Самой тяжкой задачей на сегодняшний день, возможно, окажется подъем с постели. Тщетные попытки подавить отчаянную зевоту будут раздражать вас и веселить окружающих до вечера. Других проблем не предвидится. Стрельцы. Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду. Козероги. Сильные чувства могут затенить сегодня ваш ясный взор. Вы склонны принимать все слишком близко к сердцу. Водолеи. Сегодня вы можете совершенно случайно, само того не желая, открыть дверь агрессивности, столь давно дремавшей в глубине вашего существа. Будьте осмотрительны, с такими вещами шутки плохи. Рыбы. С сегодняшнего дня должен начаться период, когда вы можете расслабиться, хоть краткий, но крайне веселый. Не тратьте времени на что бы то ни было иное.

0: еще в 1986 году, но неожиданно получила вторую волну популярности спустя десятилетия, благодаря фестивалям и ретро-дискотекам в Восточной Европе. А после небольшой паузы «Хуанес» с песней «Adios Lupida».
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem Tudiš Pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā. 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā. 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi. 3,49 €. Rimi.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Металл не мусор, это деньги. В рефонды мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Рига, Двайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Ваш металл стоит больше.
6: Хо-хо! Вау-вау! И вот она, мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
7: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
8: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
9: Atvaino.
8: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
9: Varam.
8: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
9: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
8: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
10: В Мега еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Зеленый горошек или кукуруза – 89 центов. И консервы для кошек Булбо – 33 цента. Зем-Зем цены в Мега.
11: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
12: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Так уж исторически сложилось, что периодически, когда мы видим информацию о новых уловках мошенников, даем вам знать. Ведь, как говорится, предупрежден значит вооружен. И вот на глаза попалась информация о новых видах их происков. Сейчас появилась новая волна фальшивых сообщений, якобы от ЦСДД. Людям рассылают СМС и электронные письма о том, что им якобы выписан штраф за нарушение правил дорожного движения. Дальше все строится на спешке и испуге. В сообщении предлагают перейти по ссылке, оплатить штраф или авторизоваться через интернет-банк. И вот тут начинается самое опасное. Ссылка ведет вовсе не на настоящий сайт ЦСДД, а на поддельную страницу, где мошенники пытаются украсть банковские данные. Причем адреса делают очень похожими на настоящие. Например, официальный сайт e.csdd.lv, а в поддельных ссылках появляются длинные странные комбинации букв, дополнительные слова или подозрительные окончания. И важный момент. ЦСДД отдельно напоминает, что вообще не рассылает жителям СМС-сообщения со штрафами. Так что если приходит подобное сообщение с просьбой срочно что-то оплатить, лучше несколько раз спокойно проверить адрес сайта и ничего не вводить на подозрительных страницах. Мошенники очень любят играть именно на автоматической реакции. Поэтому в таких историях самое полезное не торопиться.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Лелайс хоккейс ир клат. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās, 11.30 klausies hokeja aktualitātes un seko līdzi visiem pasaules čempionāta notikumiem kopā ar EHR. Hokeja aktualitātes kopā ar gardāko atbalstu Kebab Factory.
2: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобира. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобира LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобира LV.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
5: Октибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
6: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā, 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
7: Встречай лето на новом авто. До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от Tixi Pay. Подарочные карты от Менес Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый. Мего ЛВ.
8: Акционер.
9: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
10: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
5: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
11: Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на tele2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
12: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
13: Общество «Латвия с кредитами» полицейская программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
15: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. С начала года государственная лесная служба зарегистрировала и потушила 169 лесных пожаров. Общая площадь возгораний около 170 гектаров. В большинстве случаев причиной становится человек. Неосторожность или нарушение правил. Жители призывают быть особенно внимательными при обращении с огнем в лесу. При обнаружении пожара необходимо сразу звонить по номеру 112. До 30 сентября в Латвии действует пожароопасный период. США усиливают меры безопасности из-за вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Для пассажиров из этих регионов вводят дополнительные проверки в аэропортах. В отдельных случаях возможны ограничения на въезд. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что обеспокоена скоростью распространения вируса. Жители Латвии вновь предупреждают о мошенниках. Злоумышленники рассылают поддельные письма и СМС от имени Дирекции безопасности дорожного движения. В сообщениях говорится о якобы назначенном штрафе за нарушение правил. Пользователи просят перейти по ссылке и ввести банковские данные. Специалисты напоминают: не открывайте подозрительные ссылки и проверяйте информацию только на официальных ресурсах. В Риге возле школы в жилых районах начнут устанавливать новые лежачие полицейские. В самоуправлении поясняют, это поможет снизить скорость движения и повысить безопасность пешеходов. В эту субботу в рамках ночи музеев жители и гости столицы смогут посетить Рижский замок, резиденцию президента Латвии. Посещение будет открыто с 15 часов дня до полуночи. Тема акции в этом году – приключения предмета. Посетителям покажут штандарт президента и ключ от Рижского замка. Банк Латвии выпускает серебряную коллекционную монету «Венок невесты с кристаллами». Продажи стартуют сегодня в полдень на сайте mmonetas.lv. Цена монеты 120 евро. В одни руки можно будет купить не больше 3 монет.
1: Прогноз погоды вместе с LKPP.lv. Акционерное общество Латвии с кредитнями полицейская программа.
15: Сегодня во многих районах дождь, на востоке страны ожидаются грозовые ливни. Местами на побережье туман. Ветер северный, северо-западный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов местами на побережье до плюс 20-24 в центральной части Курзема и на крайнем востоке страны.
1: Прогноз погоды вместе с LKPP.lv. Акционерное общество Латвии с кредитнями полицейская программа.
5: На часах 8, четверг идет полным ходом, а вместе с ним и наш эфир. Доброе утро всем тем, кто только к нам присоединился. В студии Елена Рассохина, и впереди еще много бодрой музыки, полезных новостей и хорошего настроения.

Если у вас дома есть дети, племянники, младшие братья, сестры или просто знакомые маленькие непоседы, можно брать на заметку планы на 31 мая. На Домской площади в Риге снова пройдет большой детский фестиваль. Праздник устроят с 11 утра до 6 вечера, и все будет бесплатно. Причем в этом году обещают особенно масштабную программу. На сцену выйдут больше 750 детей и подростков. Будут танцы, вокальные коллективы, оркестры, барабанщики, а вести программу тоже будут сами дети. Из гостей заявлены Финкис, Раум, Паула Петрага, а ближе к вечеру выступит Бермуду Дейв Сторис. Но одной сцены фестиваль не ограничится. На площади еще сделают кучу разных зон. Можно будет посмотреть пожарную технику, машины скорой помощи и полиции, заглянуть в научные шоу с жидким азотом и экспериментами, попробовать активности по кибербезопасности, полепить марципан или поучаствовать в мастер-классах. А первым 100 посетителям вообще подарят саженцы ели от Латвии с Валстсмежи. В общем, Домская площадь на один день снова превратится в очень шумное, веселое и детское место. С музыкой, беготней, конкурсами и ощущением начала летних каникул. Ну а впереди Иванушки International с песней «Кукла».

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 8:14.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: Начнем с хороших новостей. Латвийский спортсмен Виктор Ришко снова подтвердил статус одного из сильнейших самбистов страны и завоевал серебро на чемпионате Европы по самбо в Тбилиси. По пути к финалу он победил спортсменов из Грузии и Украины, а в решающей схватке уступил с минимальным счетом 0-1. Для Ришко это уже 9-я медаль чемпионатов Европы. Очень серьезный результат. А вот у сборной Латвии по хоккею настроение сейчас совсем другое. После победы над Германией команда неожиданно уступила Австрии 1-3. Причем сами игроки после матча довольно жестко раскритиковали свою игру. Нападающий Оскар Батня прямо сказал, что его удаление в третьем периоде стало ключевым моментом встречи и стоило команде игры. Главный тренер Хайри Свиталендж тоже признал, что сборной не хватило агрессии и простой силовой игры у ворот. Теперь впереди у латвийской команды очень непростой отрезок матчей против Финляндии и США. Ну а в футболе большая новость пришла из Англии. Лондонский Арсенал FC впервые за 22 года стал чемпионом Англии. Арсенал воспользовался осечкой Манчестер Сити FC и досрочно забрал титул. Болельщики клуба этого ждали очень долго. Последние годы команда несколько раз останавливалась буквально в шаге от чемпионства. Так что в Лондоне сейчас большой футбольный праздник, а заодно все громче начинаются разговоры о том, что эпоха доминирования Манчестер Сити постепенно подходит к концу. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: У Summer Kisses есть интересная история. Песню для Сиси Кейдж написал и продюсировал легендарный Дитер Болен, тот самый, что создал звучание Modern Talking. Поэтому многие фанаты замечают, что у трека есть модерн-токингское настроение. Ну а после небольшой паузы группа Кино с песней «Место для шага вперед».
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Eho, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Inbank atlaižu sprints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
5: Карглас ремонт, карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
5: Карглас ремонт, карглас замена.
8: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалас Центрс.
9: Крытый пляж в Риге.
4: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалас Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалас Центрс.
10: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
11: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
12: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
11: Tieši tas, kas nepieciešams, mieram un miegam.
12: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
13: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurīla un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
14: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
15: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
17: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
18: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.
1: Jaunais cheeseburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums pistāciju cienītājiem. Palutini sevi jau šodien!

0: Некоторые люди по дороге на работу успевают только кофе купить, а некоторые случайно ставят рекорд штата. Джесси Миллер работает водителем-экспедитором, и как-то раз по дороге на работу он решил потратить несколько минут на свою любимую рыбалку. Житель Огайо, США, закинул удочку в реку и практически сразу подцепил рыбину, известную как краппи. Борьба была недолгой, хотя в какой-то момент Джесси чуть не упустил рыбу, ведь он не ожидал, что улов будет настолько крупен. Когда же рыбак разглядел своего краппи, он понял, что вполне может побить рекорд штата. Правда, для этого ему потребовалось ехать на местный рыбный рынок, взвешивать рыбину, она потянула на 1,9, точнее на 1,93 килограмма, и получить подписи свидетелей взвешивания. Вот только выяснилось, что в Огайо живут белые краппи и черные краппи, а улов нашего героя к ним не относится, он гибрид. Но Джесси все равно может радоваться, ведь для его гибридного краппи завели специальную категорию, и улов стал первым гибридным рекордом штата Огайо. Хорошо, люди умеют начинать утро. Ну а впереди, после небольшой паузы, Земфира с песней «Ромашки».
1: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
2: Реклама.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus, евро 39. Lidl. Стоит того.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника». Рига. Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника». Если выгодно, то сейчас.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
8: Только в МК Латвии. Плохо владеете государственным языком? Читайте, как искусственный интеллект поможет прочитать инструкцию к лекарству, написать заявление домоуправу и перевести слова врача. Как правильно принять в наследство машину или квартиру, чтобы сэкономить сотни евро? Только у нас советы нотариуса. Суд решил, что честные жители дома должны платить по долгам соседа. Узнайте, в каких случаях вам вышлют квитанцию за чужого человека. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
9: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 270 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
10: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
11: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
10: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
12: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
13: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
2: В кассе Нугай выгодные цены каждый день. Туристический стул Outliner 12,99. Композитная террасная доска 2,9 метра 9,99. Мульча из сосновой коры, средняя фракция 200 литров 12,99. Кассе Нугай. Предложение действует в магазинах Кассе Нугай и для участников SmartNet в интернет-магазине.

0: ПТА «Дамбия-3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия-3А или ПТА-ЛВ.
1: Если вам сейчас хочется добавить в жизнь больше красоты, цвета и ощущения начала лета, можно заглянуть в Латвийский музей природы. С 27 по 30 мая там пройдет выставка «Розовый сад 2026». Обещает больше 100 сортов роз в одной экспозиции, причем покажут самые разные виды, от классических чайных и кустовых до плетистых и штамбовых роз. В этом году отдельно решили сделать акцент на японской и французской селекции. А еще организаторы говорят, что в Латвии снова становятся особенно популярны флорибунды. Это те самые пышные розы, которые долго цветут и нормально переносят наш климат. На выставке можно будет не только посмотреть на все это великолепие, но и купить саженцы, а заодно получить советы по уходу и выращиванию. Так что удачников, садоводов и людей, которые просто любят красивые цветы, конец мая в Риге обещает быть очень насыщенным.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzziņ vairāk Vizionete LV.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Vas automobiļs ieeja tak, što prahožie начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в полировка ЛВ. Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с полировка ЛВ. Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. Полировка ЛВ.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаудиуми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
5: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей,
6: бытовой техники, мебели, стройматериалов.
5: В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе.
6: Лицензированы и для коммерческих перевозок.
5: Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24.
6: Проще только телепортация.
5: Команда 24.lv 20167006.
7: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
8: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
9: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
10: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
11: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
14: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Вопрос установки сирен тревоги в латвийских самоуправлениях остается нерешенным уже несколько лет. Ряд муниципалитетов готовы приобрести сирены за собственные средства, чтобы оперативно оповещать жителей в случае катастроф и других угроз. Однако без согласования со стороны государства подключить такую систему невозможно. Сейчас вопрос вновь начали рассматривать. Подготовленные изменения, которые еще должно утвердить правительство. В Латвии могут жить десятки тысяч человек с редкими заболеваниями. При этом многие пациенты годами ждут точного диагноза и необходимого лечения. Специалист по редким заболеваниям Андрис Крида призывает расширить список компенсируемых лекарств. По его словам, Латвия по-прежнему занимает последнее место в Евросоюзе по доступности таких медикаментов. После жалоб пассажиров во время рижского марафона предприятие Рига Сатексма признало проблемы в работе своего приложения. Пользователи не всегда видели важные изменения в движении транспорта. Сейчас предприятие обещает улучшить систему информирования. Также готовится возможность оплаты проезда банковскими картами. Кроме того, организаторов крупных концертов предупреждают, без дополнительных рейсов после мероприятий вновь возможны большие скопления людей и давка. С 1 июня в Риге начнет работу новый транспортный узел Тенгракс. К нему продлят сразу несколько маршрутов общественного транспорта. Изменятся конечные остановки и расписание. Также появятся дополнительные рейсы трамваев. Международная акция «Ночь музеев» в Лепое в этом году пройдет на день раньше, чем в других городах Латвии, уже завтра. Для посетителей подготовлена большая программа во всех подразделениях Лепоевского музея. В субботу в Елгаве на Почтовом острове состоится 20-й международный фестиваль песчаных скульптур. В этом году его тема связана с юрским периодом. Посетителям предложат отправиться в путешествие на миллионы лет назад и увидеть истории древнего мира, созданные из песка.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
14: Сегодня во многих районах дождь, на востоке страны ожидаются грозовые ливни. Местами на побережье туман. Ветер северный, северо-западный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов местами на побережье до плюс 20-24 в центральной части Курзема и на крайнем востоке страны.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
16: На часах 9 утренний экспресс пишет к следующей станции, а за рулем сегодня я, Елена Рассохина. Буду веселить вас с 6 до 10 утра. Впереди Джо Дассен, Рефлекс и Bad Boys Blue.

9:12, а в кинологическом центре латвийской погранохраны сейчас очень милое пополнение. Там родились сразу 8 щенков бельгийской овчарки. Мама щенков по кличке Хэрэлэду родила малышей еще 10 апреля, и теперь будущие служебные собаки постепенно знакомятся со своей новой жизнью. Пока они, конечно, больше похожи на пушистый хаос, чем на серьезных помощников-пограничников, но подготовка уже начинается. У щенков, кстати, уже появились официальные имена. По традиции, все клички в одном помете должны начинаться на одну букву, в этот раз на «Р». Так что теперь в центре живут Рэмс, Рокки, Ренда, Рада, Рокси, Реста, Рея и Рейна. Сотрудники рассказывают, что щенки уже стали любимцами курсантов. Будущие пограничники помогают ухаживать за собаками и знакомятся с работой кинологической службы еще во время обучения. Ну а впереди у этих малышей уже вполне серьезная карьера. Со временем они должны стать полноценными служебными собаками для работы на границе. Ну а пока милота же, маленькие пушистики уси-пуси. Ну а впереди Джо Дассен с песней «Така-така-та».

0: Retro FM Latvia и Rus-TV.net представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. От Имонты до Тейки. Какие районы могут стать следующими после Гризенкаунса? Сколько стоит утолить жажду и голод в арене чемпионата мира по хоккею в Швейцарии? Чудесное чувство, когда у тебя есть свое местечко в теплом уголке мира. Ивар купил дом на Сицилии за 1 евро. План возрождения Великобритании. Хоккеисты сборной Швейцарии стерли в порошок Австрию, самая крупная победа с 1949 года. Названа причина отключения электричества 19 мая на востоке Латвии. После острых дискуссий Рижская дума одобрила передачу водонапорной башни обществу. Бывший руководитель Огрос Нам Саймнекс осужден за мошенничество в крупных размерах. Рубрика «Фото». В Рижской ратуше отметили День пчел. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus-tvnet.lv.

0: Песня «Босоногий мальчик» вышла в начале 90-х и быстро стала радиохитом. Во многом потому, что звучало заметно не как все остальное того времени. Легкий джазовый грув и мягкая гитарная линия выделили ее среди типичной поп-эстрады. Ну а впереди, после небольшой паузы, Милен Фармер с песней «Sun's Counterfaction».
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
2: Реклама.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Творог Пилос 9%, 500 грамм, 2,15. И сливки 330 миллилитров, евро 35. Лидл стоит того.
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
7: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобере. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобере LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
8: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в RD Electronics. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
9: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 eiro. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 eiro. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
10: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
11: Optibet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии «Optibet». И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
12: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
13: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
14: Izkrati tās ārā!
13: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
15: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimneri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Доброе утро. В апреле инфляция в Латвии оказалась ниже среднего уровня по ЕС и еврозоне. Евросоюз согласовал отмену пошлин на ряд товаров из США. В Латвии ужесточены правила привлечения работников из третьих стран. Жители Латвии все чаще экономят на повседневных покупках. В Латвии зафиксирован резкий рост цен на компьютерную технику. Таиланд изменит правила въезда для туристов. В Риге состоится крупнейший за последние 30 лет слет автомобилей «Запорожец». Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: Сегодня во многих районах дождь. На востоке страны ожидаются грозовые ливни. Местами на побережье туман. Ветер северный-северо-западный от 0 до 5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 11-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 19-23. В Риге сегодня пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха сегодня днем плюс 15 градусов, а у моря плюс 12.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

постарайтесь, чтобы он об этом не узнал. Весы. Почему вы тратите так много энергии на дела общественные? Что общество сделало для вас в последнее время? Вы хотите

сегодня ваш ясный взор. Вы склонны принимать все слишком близко к сердцу. Водолеи. Сегодня вы можете совершенно случайно, само того не желая, открыть дверь агрессивности, столь давно дремавшей в глубине вашего существа. Будьте осмотрительны, с такими вещами шутки плохи. Рыбы. С сегодняшнего дня должен начаться период, когда вы можете расслабиться, хоть краткий, но крайне веселый. Не тратьте времени на что бы то ни было иное.

потрясающие новости, которые для большинства жителей Латвии вовсе и не новость. В эту субботу, 23 мая, по всей Латвии снова пройдет Ночь музеев. И в этом году в акции участвуют сразу 246 музеев и культурных пространств по всей стране. В Риге и окрестностях откроется больше 80 площадок, еще десятки будут работать в Видземе, Курземе, Латгалии и Земгале. Причем многие музеи в этот вечер обычно готовят не только выставки, но и концерты, экскурсии, специальные программы и возможность попасть туда, куда в обычные дни посетителей не пускают. Тема этого года – приключения предмета. Организаторы предлагают посмотреть на привычные вещи чуть повнимательнее и вспомнить, что почти у любого старого предмета есть своя история. Кстати, для тех, кто собирается поездить между музеями, пассажиру Вилтсенс после 6 вечера делает скидку на 50% на билеты. Вообще, у ночи музеев есть очень приятная особенность. Даже люди, которые обычно годами не заходят в музеи, в этот вечер внезапно начинают гулять по выставкам, рассматривать экспонаты, читать таблички и приговаривать. Слушай, а тут оказывается интересно, надо еще куда-нибудь заглянуть. Что можно сказать? Компании веселее, а в такую ночь еще и в 3 раза интереснее. Ну а впереди, после небольшой паузы,

0: Coffee Элис Бэкстер с песней Murder on the Dance Floor.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
2: Реклама. Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Анастасия, специалист «Карглас».
8: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре «Карглас» в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
9: Скол или трещина? Бронируйте услугу «Карглас» в Риге, Елгаве или Лепае.
10: «Карглас ремонт», «Карглас замена».
11: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
12: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Мартиня Бетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
13: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
14: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
15: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
16: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
17: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
3: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.

0: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Тамбия 3А. ПТА ЛВ.
1: Ретро-ФМ. Ну что, друзья, наш сегодняшний утренний экспресс потихоньку подходит к станции назначения. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Пусть четверг сегодня складывается спокойно и удачно, чтобы работа не слишком утомляла, люди вокруг радовали, а хорошие новости попадались чаще. Ну а по народному календарю сегодня Иван Пшеничник. День с очень хозяйственным названием «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». В старину в это время активно занимались посевами и внимательно следили за погодой, потому что май для будущего урожая был месяцем очень важным. Хорошего вам дня, легкой дороги, вкусного обеда и побольше приятных моментов. С вами была Елена Рассохина. Услышимся завтра в то же время, в тот же час.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
1: Reklama. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera nūjiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
2: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
3: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
4: Mosties saule, šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
5: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей.
6: Бытовой техники, мебели, стройматериалов.
5: В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе.
6: Лицензированы и для коммерческих перевозок.
5: Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24.
6: Проще, только телепортация.
5: Команда 24.lv 20167006.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
8: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
9: Привет, коллеги!
8: Любимая, привет! Я тут подумал...
9: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
10: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
11: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
12: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
14: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В Латвии в апреле годовая инфляция была ниже, чем в среднем по Евросоюзу и Еврозоне, сообщает Евростат. В Латвии и Германии инфляция составила почти 3%. Потребительские цены в годовом выражении выросли во всех странах ЕС. Самая низкая инфляция в апреле была зафиксирована в Швеции, Дании, Чехии и Финляндии. Представители Европарламента и Совета ЕС достигли предварительного соглашения об отмене таможенных пошлин на импорт промышленных товаров из США – Также планируется предоставить американской сельскохозяйственной продукции некоторым видам морепродуктов более широкий доступ на рынок Евросоюза. Это часть договоренности между Брюсселем и Вашингтоном, достигнутых в июле прошлого года. Ожидается, что решение поможет избежать повышения пошлин США на европейские товары. В Латвии усилили проверки работодателей, которые привлекают работников из третьих стран. Управление по делам гражданства и миграции уже ввело 43 запрета на приглашение иностранных сотрудников. Теперь работодатели должны подтверждать, что сначала рассматривали кандидатов на местном рынке труда. На фоне экономической и геополитической неопределенности жители Латвии все чаще выбирают режим экономии. По данным опроса агентства Франк, 48% жителей стали активнее искать акции и скидки. Еще 32% сообщили, что начали покупать более дешевые товары. В первом квартале этого года цены на компьютеры выросли в среднем на 25-30%. Это самый резкий рост за последние годы. На рынке компьютерной техники сохраняется неопределенность. Среди причин называют геополитическую напряженность и проблемы с поставками IT-компонентов. Таиланд меняет правила въезда для туристов. Популярная 60-дневная безвизовая программа будет отменена. Для жителей Латвии это означает сокращение срока пребывания и возможные изменения при планировании поездок в Азию. 27 июня на территории Рижского мотор-музея и на Питернекской трассе соберутся около 100 автомобилей «Запорожец» из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Украины, Венгрии и Германии. Это будет крупнейший слет автомобилей этой марки в Европе за последние 30 лет.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
14: Сегодня во многих районах дождь, на востоке страны ожидаются грозовые ливни. Местами на побережье – туман. Ветер северный, северо-западный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха от плюс 12 градусов местами на побережье до плюс 20-24 в центральной части Курзема и на крайнем востоке страны.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
16: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem. Atlaida līdz 30%. Kečupiem spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
2: Uz pirmo piektos skaitīties?
3: Pirmais.
4: Otrā.
5: Trešais.
6: Ceturtais.
7: Labrīt. Piektais.
8: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
9: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
10: Выбери Samsung Galaxy в теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
11: Nordkart, Nordkart mana izvēle. Nordkart. Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Lielais hokejs ir klāt! Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, 11.30 klausies hokeja aktualitātes un seko līdzi visiem pasaules čempionāta notikumiem kopā ar EHR. Hokeja aktualitātes kopā ar gardāko atbalstu Kebab Factory.
13: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
16: Сегодня во многих районах дождь. На востоке страны ожидаются грозовые ливни. Местами на побережье туман. Ветер северный-северо-западный от 0 до 5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 11-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 19-23. В Риге сегодня пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха сегодня днем плюс 15 градусов. А у моря плюс 12.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
14: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11:13.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller – мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май – ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Подготовься к лету вместе с 220 LV. До минус 35% для участников 220 LV+. Подробнее на 220 LV.
3: Inbank atlaižas prints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižas prints. Tavs starts lieliem plāniem.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Только в МК Латвии профсоюзы требуют повысить минимальную зарплату. Читайте, кому могут прибавить по 55 евро. Рижанина звонили в финансовую пирамиду и отняли накопления. Узнайте, как происходит обман. Как выселить буйного соседа, который портит жизнь дому. У нас инструкция от юриста. Может ли начальник читать электронную почту работника, а работник тайно записывать разговоры с начальником на диктофон? Все о защите личных данных на работе. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
2: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Грантис. Профессионала палīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15. Un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
10: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
11: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
12: Uzmanību, gatavību – tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
2: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
13: Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на tele2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
14: Jaunais Heisburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
4: В Smartnet в интернет-магазине.
5: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dāļi!

0: каждый день. Пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
1: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
0: Лагерь проходит в июле в семейном центре «Ривз».
1: Запишите ребенка сейчас. Dimenes Ривз LV.
2: Пусть лето зазвучит ярко.
0: Подробнее Dimenes Ривз LV.
3: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в RD Electronics. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholtlīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholtlīt!
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
6: Привет, коллеги!
7: Любимая, привет! Я тут подумал!
8: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
9: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
10: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētā.

0: pēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr, iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
1: Встречай лето на новом авто. До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors. Или Sony PlayStation от TixiPay. Подарочные карты от Мэнес Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый. Мего ЛВ.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
5: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
2: Акционерное общество. Латвийская кредитная помощь программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
5: Сегодня во многих районах дождь. На востоке страны ожидаются грозовые ливни. Местами на побережье туман. Ветер северный, северо-западный от 0 до 5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Сегодня днем плюс 11-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-23. В Риге сегодня пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха сегодня днем плюс 15 градусов. А у моря плюс 12.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно. С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
7: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно, можно,
6: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
8: Sinetbanka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
9: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
10: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
9: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
11: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: В Мего еще больше товаров по ценам зэм-зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Зеленый горошек или кукуруза – 89 центов. И консервы для кошек Булбо – 33 цента. Зэм-зэм цены в Мего.
13: Мостиес сауле, ши диена пидер тел. Ту лидо атрак пар вэю. Дабас спеку апстадинат нау реал. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
14: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirkli.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Тамбия 3А. ПТА ЛВ.

0: Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
0: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в RD Electronics. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
2: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šo pavasar nepaeļ garām.

любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus.

0: sniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
2: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В Латвии в апреле годовая инфляция была ниже, чем в среднем по Евросоюзу и Еврозоне, сообщает Евростат. В Латвии и Германии инфляция составила почти 3%. Потребительские цены в годовом выражении выросли во всех странах ЕС. Самая низкая инфляция в апреле была зафиксирована в Швеции, Дании, Чехии и Финляндии. Представители Европарламента и Совета ЕС достигли предварительного соглашения об отмене таможенных пошлин на импорт промышленных товаров из США. Также планируется предоставить американской сельскохозяйственной продукции некоторым видам морепродуктов более широкий доступ на рынок Евросоюза. Это часть договоренности между Брюсселем и Вашингтоном, достигнутых в июле прошлого года. Ожидается, что решение поможет избежать повышения пошлин США на европейские товары. В Латвии усилили проверки работодателей, которые привлекают работников из третьих стран. Управление по делам гражданства и миграции уже вело 43 запрета на приглашение иностранных сотрудников. Теперь работодатели должны подтверждать, что сначала рассматривали кандидатов на местном рынке труда. На фоне экономической и геополитической неопределенности жители Латвии все чаще выбирают режим экономии. По данным опроса агентства Франк, 48% жителей стали активнее искать акции и скидки. Еще 32% сообщили, что начали покупать более дешевые товары. В первом квартале этого года цены на компьютеры выросли в среднем на 25-30%. Это самый резкий рост за последние годы. На рынке компьютерной техники сохраняется неопределенность. Среди причин называют геополитическую напряженность и проблемы с поставками IT-компонентов. Таиланд меняет правила въезда для туристов. Популярная 60-дневная безвизовая программа будет отменена. Для жителей Латвии это означает сокращение срока пребывания и возможные изменения при планировании поездок в Азию. 27 июня на территории Рижского мотор-музея и на Питернекской трассе соберутся около 100 автомобилей «Запорожец» из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Украины, Венгрии и Германии. Это будет крупнейший слет автомобилей этой марки в Европе за последние 30 лет.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер западный, позже северный, северо-западный 1,7 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-19. В Риге завтра будет переменная облачность, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 18, у моря прохладнее.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
6: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autopartstrada LV.
1: Реклама. Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаоми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
4: Ногу рисного баду хаоса. Извелиес профессионалу Ресинаему. Извелиес «Балтпласт». Аукстагас квалитадес. Латвия ражоти электроинсталлации с материалы. Мекле истроигос и мустицамос «Балтпласт» продуктус тувакая буматериал вейкала «Виса Латвия».
5: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Марк Нябетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты «Билиши сервис».
6: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
7: Izkrati tās ārā!
6: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
8: Gatavsia k lietu vmeste s Jūsk! На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
9: Gribit dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alka Outlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alka Outlet.
10: Balbotais Eksporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto šovs uz ūdens 23. Maijā eksporta ielā 1A.
11: Ho, ho! Wow, wow! И вот она! Мега-распродажа в RD Electronics. Только 4 дня с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
12: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: безумно выгодно.
1: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
2: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
3: Металл не мусор, это деньги. В Рефонде мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Рига, Двайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонде ЛВ. Ваш металл стоит больше.
4: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
5: но и по-настоящему полезным.
6: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Пекс» в семейном центре «Ривз».
4: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
6: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
4: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
7: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Плавленый сыр Дзинтерс, разные виды, евро 79. И макароны Ламоли Санна Пенонный только 89 центов. Зем-Зем цены в Мего.
8: Spīnskopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām! 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
9: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brilļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Inbank atlaižas prints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro, bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižas prints. Tavs starts lieliem plāniem.
7: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
8: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
9: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
10: Выбери Samsung Galaxy в теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
13: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами, возможно, гроза. Ветер западный, позже северный, северо-западный 1,7 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. В Лепае и Ванспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов, в Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 16-19. В Риге завтра будет переменная облачность, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 18, у моря прохладнее.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
11: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем отличного дня! Продолжаем эфир RetroFM Латвия. Самое время его немножко прогреть и услышать ваши приветы и поздравления. Меня зовут Катя Ерофеева. Буду с радостью озвучивать ваши заявки на сегодня. Это «Привет в обед» и мы начинаем.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и здесь звучат ваши послания. Теплый привет из Резекне в Ригу направляется к Татьяне Владимировне Побережной от подруги Илоны. Татьяна Владимировна, вам желают успехов по работе, выдержки и напоминают, что скоро лето. «Крепко обнимаю тебя», — пишет Илона, — «и просто улыбнись». Татьяна, надеемся, до вас долетел этот приветик от вашей подруги Илоны, и ваш день от этого стал только лучше.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
1: Можно, можно.
2: Можно, можно.
1: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
2: Можно, можно.
0: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safefinance.lv.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Творог Pilos 9%, 500 грамм, 2,15. И сливки 330 миллилитров, евро 35. Lidl стоит того.
6: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Электроникс и РД Вейклс ЛВ сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Электроникс и на РД Вейклс ЛВ.
7: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
8: Latvija! 27 miljārdi Latvijas ekonomikā. 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
9: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
10: Izkrati tās ārā!
9: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
11: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плудмалас Центрс. Крытый пляж в Риге.
3: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плудмалас Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалас Центрс.
12: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Зеленый горошек или кукуруза – 89 центов. И консервы для кошек Булбо – 33 цента. Зем-Зем цены в Мего.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» поздравление с днем рождения, адресованное Борису Юрченко из Саласпилса. Борис, принимайте поздравления от супруги Ирины, а также пожелания везения во всем, благополучия и крепкого здоровья. С днем рождения вас и ловите сердечные поздравления от вашей супруги Ирины.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто с нами в эту минуту на Retro FM Latvia. Программа по заявкам подходит к концу, но день в самом разгаре, поэтому не забудьте сказать своим близким что-то хорошее. Ну а для того, чтобы это прозвучало в эфире, пишите нам на retrofm.lv. Завтра вновь услышимся. С вами была Катя Ерофеева. Пока-пока.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.
2: В пустоте слышу слова.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūs Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem Spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Только в МК Латвии. Плохо владеете государственным языком? Читайте, как искусственный интеллект поможет прочитать инструкцию к лекарству, написать заявление домоуправу и перевести слова врача. Как правильно принять в наследство машину или квартиру, чтобы сэкономить сотни евро? Только у нас советы нотариуса. Суд решил, что честные жители дома должны платить по долгам соседа. Узнайте, в каких случаях вам вышлют квитанцию за чужого человека. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Майя дишпиркуми, вейкалос курши. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
4: Kurši! Signet banka piedāvā prāta vētras pirma
5: padarīts darbs.
4: Kurši! Signet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Inbank atlaižas prints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižas prints. Tavs starts lieliem plāniem.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в 7 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
5: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
6: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
7: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
8: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
7: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
9: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
7: Подробнее gimenesrivs.lv.
10: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в РД Electronics. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
11: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotliet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotliet!
12: Sīnet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
13: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.

0: glāzi.
1: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 eiro. Sarkanā paprika 1,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
4: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
5: Ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
6: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
1: Подготовься к лету 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха. Участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam. Pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
8: Выбери Samsung Galaxy в теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.
9: Встречай лето на новом авто! До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Камик от Green Motors. Или Sony PlayStation от TixiPay. Подарочные карты от Мэнес Аптека и Bolt Food. Или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый! Мего ЛВ!
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
11: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В Латвии в апреле годовая инфляция была ниже, чем в среднем по Евросоюзу и Еврозоне, сообщает Евростат. В Латвии и Германии инфляция составила почти 3%. Потребительские цены в годовом выражении выросли во всех странах ЕС. Самая низкая инфляция в апреле была зафиксирована в Швеции, Дании, Чехии и Финляндии. Представители Европарламента и Совета ЕС достигли предварительного соглашения об отмене таможенных пошлин на импорт промышленных товаров из США. Также планируется предоставить американской сельскохозяйственной продукции некоторым видам морепродуктов более широкий доступ на рынок Евросоюза. Это часть договоренности между Брюсселем и Вашингтоном, достигнутых в июле прошлого года. Ожидается, что решение поможет избежать повышения пошлин США на европейские товары. меры. В Латвии усилили проверки работодателей, которые привлекают работников из третьих стран. Управление по делам гражданства и миграции уже ввело 43 запрета на приглашение иностранных сотрудников. Теперь работодатели должны подтверждать, что сначала рассматривали кандидатов на местном рынке труда. На фоне экономической и геополитической неопределенности жители Латвии все чаще выбирают режим экономии. По данным опроса агентства Франк, 48% жителей стали активнее искать акции и скидки. Еще 32% сообщили, что начали покупать более дешевые товары. В первом квартале этого года цены на компьютеры выросли в среднем на 25-30%. Это самый резкий рост за последние годы. На рынке компьютерной техники сохраняется неопределенность. Среди причин называют геополитическую напряженность и проблемы с поставками IT-компонентов. Таиланд меняет правила въезда для туристов. Популярная 60-дневная безвизовая программа будет отменена. Для жителей Латвии это означает сокращение срока пребывания и возможные изменения при планировании поездок в Азию. 27 июня на территории Рижского мотор-музея и на Питернекской трассе соберутся около 100 автомобилей «Запорожец» из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Украины, Венгрии и Германии. Это будет крупнейший слет автомобилей этой марки в Европе за последние 30 лет.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
11: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами, возможно, гроза. Ветер западный, позже северный, северо-западный 1,7 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. В Лепое и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-19. В Риге завтра будет переменная облачность, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 18, у моря прохладнее.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
13: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе на радио Ретро ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 15 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Veikalos Maxima – rīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam. Graudainais piespiens smiltene – 2 veidi, 200 gramu, 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Grilliem, grillēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Студии Эдмунд Кашевский.
4: Итак, дорогие мои, завтра у нас пятница, а сегодня четверг, день рыбный, как известно. Ну что ж, в преддверии уикенда давайте этот день проведем вместе и здорово.

0: FM Latvia.
1: Итак, коротенько о том, что мы сегодня будем делать. Ну, естественно, во первых строках письма весь православный люд я поздравляю с Вознесением Господним. Так, если по части программы, то к этому моменту уже поступила заявка на филичиту одна и две, ну, извините, вот третья пришла, и три укоризненных ватсапки, смски по поводу итальянского цеха со своими мыслями. Ну что ж, это мы обсудим чуть попозже. Ну а пока продолжаем с музыкой.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. Līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 €. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
5: Top, top, top!
6: Uz pirmo piekto skaitīties?
7: Pirmais.
8: Otrā.
7: Trešais.
9: Ceturtais.
7: Labrīt. Piektais.
10: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
11: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере «Лето в Делфи» Плодмалос Центрс.
12: Крытый пляж в Риге.
2: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
13: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
14: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
15: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
16: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
17: Привет, коллеги!
18: Любимая, привет! Я тут подумал...
2: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
19: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
20: Вечерний променад.
21: Вечерний променад.
20: Вечерний променад.
21: На RetroFM Latvia.
22: Ну, начнем потихоньку с историческими фактами. Во-первых, сегодня отмечается, это не моя тема, но тем не менее, сегодня отмечается Международный день космоса. Это раз, а во-вторых, Всемирный день медитации. Ну, когда медитируешь, то уходишь в астрал, летишь в космосе там и так далее. Но, еще раз говорю, это не моя тема, но, с другой стороны, сегодня еще и день музы и вдохновения. А если так копнуть еще поглубже, дамы и господа, сегодня Международный день чая. Вот это точно моя тема. Лично я люблю чай. Ну и, кстати, можете мне прислать на 244-244-14 свои варианты, как вам нравится, каким образом вы любите заваривать чай, какой, может быть, сорт, может быть, какие вкусовые какие-то специальные штучки у вас есть как секрет. Поделитесь, и вам воздастся, да. Ну, короче, с Международным днем чая всех поздравляю и жду ваших смс-ок на 244-244-14. Потом обсудим.

0: На Ретро FM Латвия.
1: Ай да молодца, слушайте, по чаю, чувствую, я попал в десяточку. Окей, сейчас будет музыка, краткая реклама, затем вновь поговорим.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: ПТА, Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

Ну, кстати, кроме чая, еще много других достойных поводов сегодня у нас в календаре, оказывается, можно найти. О, смотрите, рыбки есть у кого-то дома, а? Аквариум есть? О, 21 мая 1853 года, Лондон. Был представлен первый в мире аквариум. Можно сказать, сегодня день рождения аквариума. И знаете, кто это сделал? Тогда натуралист-самоучка Филипп Генри Госсе выставил в лондонском Regent's Park открытый водный вивариум. Так он его красиво обозвал. Водный виварий. Ну, по сути дела, это и был первый аквариум. Так что любители рыбок, те, у которых детишки, может быть, выклянчили: «Мама, папа, купи нам рыбок, будем за ними ухаживать», потом нифига не ухаживают. Это знакомая картина. Но если у вас дома есть аквариум, знайте, и там плавают рыбки, знайте, что сегодня день рождения аквариума. Ну, не знаю, насыпьте рыбкам что-нибудь вкусненькое, пускай хоть чего-нибудь закусят, как-никак, да.

0: специалист «Карглас».
1: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. «Карглас», мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: «Карглас ремонт», «Карглас замена».
3: Подготовься к лету вместе с 220ЛВ. До минус 35% для участников 220ЛВ+. Подробнее на 220ЛВ.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись.
8: К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
9: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
10: Šim nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus latino Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
11: Металл не мусор, это деньги. В Refundem мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Рига, 2,70. Даугавпилс, Мотору 2А. Refundem LV. Ваш металл стоит больше.
3: Подготовься к лету с 220ЛВ. До минус 35% на товары для отдыха участникам 220ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220ЛВ. Подробнее на 220ЛВ.
12: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Двухместная скамейка Домолетти 79,99. Садовый навес с поликарбонатной крышей 599 евро. Садовые качели Домолетти всего 149 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
13: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
14: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Плавленый сыр Дзинтерс, разные виды, евро 79. И макароны Ламоли Санна Пенонный только 89 центов. Зем-Зем цены в Мего.
15: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
3: Подготовься к лету вместе с 220ЛВ. До минус 35% для участников 220ЛВ+. Подробнее на 220ЛВ.
16: Вечерний променад.
17: Вечерний променад.
16: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
17: На Ретро-ФМ Латвия.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Огромное спасибо за все те WhatsApp и SMS, которые поступают на 244-244-14 по части чая. В следующем часу мы подведем итог и по этому также. Давайте, мне интересно.

0: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Ну, до выхода Павленко остались считанные, можно сказать, минуты, а посему немного музыки, немного рекламы, и затем мы услышим свежий прогноз погоды, я надеюсь, хороший, и хорошие новости.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Хо-хо! Вау-вау! И вот она, мега-распродажа в RD Electronics. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
3: Автобет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.
4: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tiku riela un diva kolora krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
5: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Процесс формирования нового правительства в Латвии продвигается достаточно быстро. Об этом заявила спикер Сейма Дайга Мериня. По ее словам, Сейм может проголосовать за новый кабинет министров уже в следующий четверг. Кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс, по словам Мерини, сейчас успешно продвигает доверенный ему процесс. Госконтроль выявил серьезные недостатки в управлении предприятием «Латвия Свалстмежи», а также в надзоре со стороны Министерства земледелия. По оценке госконтроля, ошибки в планировании стратегии дивидендов и использовании свободных средств, а также поддержка лесопромышленников привели к потерям в десятки миллионов евро. Перебои с электричеством во вторник в Латгале и части Видзема были связаны с повреждением линии электропередачи Цесвайна-Гулбане. После аварии поток электроэнергии перенаправили на другие линии. Они оказались перегружены и автоматически отключились. На следующей неделе в Латвию придет холодный воздух из Арктики. В отдельные ночи возможны заморозки. В то же время в Западной Европе ожидается сильная жара. В Португалии и Испании температура воздуха может подняться до плюс 40 градусов. С 1 июля жители Латвии должны будут платить таможенную пошлину за товары из интернет-магазинов за пределами Евросоюза. Размер пошлины составит 3 евро. Новые правила предусмотрены изменениями в законодательстве ЕС и будут применяться к посылкам из третьих стран. С июля вступает в силу регламент, который отменяет действующее освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Предприятие Рига Сатексмы планирует закупить 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Кроме того, компания сможет дополнительно заказать от 30 до 90 электробусов в течение 32 месяцев после заключения договора. Все новые автобусы будут длиной 18 метров. Компания пассажирских перевозок «Люкс-экспресс» с конца мая возобновит ежедневные рейсы в Даугавпилс. В ноябре прошлого года число рейсов было сокращено. Теперь автобусы по маршруту Рига-Даугавпилс снова будут ходить 2 раза в день.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзибс программа.
7: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер западный, позже северный, северо-западный 1,7 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-19. В Риге завтра будет переменная облачность, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 18, у моря прохладнее.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзибс программа.
9: Привет-привет еще раз. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Ретро-ФМ Латвия. Да? Да.

0: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Просили, чтобы это послание прозвучало в 17:20, ну, плюс-минус. Что, собственно говоря, я сейчас и исполню. Дружный коллектив друзей Сереги поздравляет его с днем рождения и желает ему абсолютного здоровья, прекрасного позитивного настроения и главное, чтобы он ждал сегодня нас в гости. Ай да молодцы, ребята! Серега, восклицательный знак и смайлик. Мы придем! И еще несколько восклицательных знаков. Уж и не знаю, это угроза или как, Сергей. Далее. Просьба, чтобы для нашего именинника прозвучал «Шанхай блюз». Это одна из его любимых песен в исполнении «Машины времени». Серега, жму руку и нажимаю на клавишу. Привет всему Даугавпилсу, кстати. Послание-то из Даугавпилса.
2: Давный

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
3: Реклама.
4: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 €. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
5: Карглас ремонт, карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
5: Карглас ремонт, карглас замена.
8: Только в МК Латвии профсоюзы требуют повысить минимальную зарплату. Читайте, кому могут прибавить по 55 евро. Рижанина заманили в финансовую пирамиду и отняли накопления. Узнайте, как происходит обман. Как выселить буйного соседа, который портит жизнь дому. У нас инструкция от юриста. Может ли начальник читать электронную почту работника, а работник тайно записывать разговоры с начальником на диктофон? Все о защите личных данных на работе. МК Латвия уже в продаже по всей стране.
9: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
10: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в «Полировка ЛВ». Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с «Полировка ЛВ». Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. «Полировка ЛВ».
11: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
12: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
13: Izkrasi tās ārā!
12: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
14: Lidlu v Latviji уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Творог Пилос 9%, 500 грамм, 2,15. И сливки 330 миллилитров, евро 35. Лидл стоит того.
15: Октибет! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии «Optibet». И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Сами понимаете, начинает звучать «Чай вдвоем», значит, сейчас мы будем говорить и про чай после данного музыкального произведения.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 19. līdz 25. maijam sula dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
2: Вечерні променад.
3: Вечерні променад. Вечерні променад.
2: На ретро-ФМ Латвия.
4: Итак, милости прошу, в полное собрание чайных сочинений, если так можно сформулировать. Огромное спасибо за ваши ватсапки, смски. Ну, я две оригинальные вот зачитаю, потому что основная масса, она такая, ну, достаточно традиционная. Люблю черный чай с молоком, а-ля 5 o'clock, так написал Андрей. Отлично. А Алекс написал еще круче. Люблю черный заварной чай с лимоном, но не крепкий. Если в пакетике, то все близкие знают, что люблю не крепкий чай. Знают про закон 7 маканий. 7 раз макнуть пакетик в воду, и чай готов. Да, Алекс, а как насчет того, что вообще там пишут, что где-то надо 2 минуты держать, чтобы чай заварился из пакета? Ну, так во всяком случае говорили профессионалы от распространения этого замечательного зелья. Но, с другой стороны, если вы так любите, а почему бы и нет? Или вот чай с молоком тоже. Я, кстати, пробовал, знаете... Ну, не зашло мне. Вот не знаю. Чё-то я не догоняю. Я явно не какой-нибудь там англичанин. Но вот а-ля 5 o'clock в меня не лезет. Спасибо вам за чайные. Ну, а я говорю, что я зачитал 2 самые оригинальные, а остальное было достаточно традиционно. Спасибо. Спасибо за вашу реакцию. С чаем на сегодня все. Ну как, Международный день чая продолжается, но у нас опрос закончен.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Vizionete LV.
1: Реклама.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus, евро 39. Lidl стоит того.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
4: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
5: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Electronics и РД Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Electronics и на РД Vehicles LV.
6: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
7: Можно, можно.
8: Можно, можно.
7: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
8: Можно, можно.
6: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
9: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
10: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
11: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в 7 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
12: Grantis. Профессионала палидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25-456-456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15. Un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.gaupils Parādes iela 15 un Rīga Miera iela 27 Diennakts palīdzība grantis.gaupils

Airbus 32. Выбери Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Galaxy S26 Ultra со Smart Tag 2 в подарок за 1229 евро. Универсальный Galaxy S26 FE за 549 евро. Или Galaxy A16 всего за 99 евро. Выбери свой прямо сейчас на теле2.lv и в центрах обслуживания Теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 до 31 мая или пока устройство есть в наличии. Теле 2.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Так, люди добрые, итальянский цех переносим на следующий час. Александр Барыкин, Сиси Кэтч, и все, и будем ждать Павленко под Тину Тернер. Собственно говоря, это ближайшая перспектива. И да, про чай уже больше все. Уже не надо присылать смски, спасибо. С чаем разобрались.

0: Как там было? Мудрость дня. Морально устал, а морально отдохни. Ну, а девушка с букетом? Ну, понятно, это все по теме.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
2: На Ретро-ФМ Латвия.

Пришла ответная реплика на мое высказывание по поводу морального «отдохни». Лена написала: «Ответ вам, пан Кашевский. Приятно думать о мужчине, случайно встреченном в автобусе. Поулыбаться и расстаться, не поломав друг другу жизнь». Как тонко, а, Лена? Ух, как тонко.

0: Чарни прамена
1: на Ретро ФМ Латвия.
2: Просили под выход Павленко что-то солидное. Тина Торнер. I don't wanna lose you. Под солидную погоду прогноз и под солидные новости.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brilļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
1: Reklama. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem. Atlaida līdz 30%. Kečupiem spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
2: Inbank atlaižusprints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižusprints. Tavs starts lieliem plāniem.
3: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
4: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
5: Встречай лето на новом авто. До 31 мая участвуй в весенней лотерее Мего. Купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Kamiq от Green Motors или Sony PlayStation от XEPay, подарочные карты от Menace Аптека и Bolt Food или оплату коммунальных счетов от Solo. Номер разрешения лотереи 8943. Выиграть может каждый. Мего LV.
6: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu un Nošpa.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
8: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Процесс формирования нового правительства в Латвии продвигается достаточно быстро. Об этом заявила спикер Сейма Дайга Мериня. По ее словам, Сейм может проголосовать за новый кабинет министров уже в следующий четверг. Кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс, по словам Мерини, сейчас успешно продвигает доверенный ему процесс. Госконтроль выявил серьезные недостатки в управлении предприятием «Латвия Свалстмежи», а также в надзоре со стороны Министерства земледелия. По оценке госконтроля, ошибки в планировании стратегии дивидендов и использовании свободных средств, а также поддержка лесопромышленников привели к потерям в десятки миллионов евро. Перебои с электричеством во вторник в Латгале и части Видзема были связаны с повреждением линии электропередачи Цесвайна-Гулбане. После аварии поток электроэнергии перенаправили на другие линии. Они оказались перегружены и автоматически отключились. На следующей неделе в Латвию придет холодный воздух из Арктики. В отдельные ночи возможны заморозки. В то же время в Западной Европе ожидается сильная жара. В Португалии и Испании температура воздуха может подняться до плюс 40 градусов. С 1 июля жители Латвии должны будут платить таможенную пошлину за товары из интернет-магазинов за пределами Евросоюза. Размер пошлины составит 3 евро. Новые правила предусмотрены изменениями в законодательстве ЕС и будут применяться к посылкам из третьих стран. С июля вступает в силу регламент, который отменяет действующее освобождение от таможенных повышенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Предприятие Рига Сатексмы планирует закупить 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Кроме того, компания сможет дополнительно заказать от 30 до 90 электробусов в течение 32 месяцев после заключения договора. Все новые автобусы будут длиной 18 метров. Компания пассажирских перевозок «Люкс Экспресс» с конца мая возобновит ежедневные рейсы в Даугавпилс. В ноябре прошлого года число рейсов было сокращено. Теперь автобусы по маршруту Рига-Даугавпилс снова будут ходить два раза в день.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер западный, позже северный, северо-западный 1,7 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 16-19. В Риге завтра будет переменная облачность, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 18, у моря прохладнее.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
9: Hello, hello, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro FM.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Гамбия 3А. ПТА ЛВ.
3: Итак, начало часа у нас достаточно спокойным, ну а затем есть одна интересная тема, которую мы обсудим чуть попозже.

0: FM Latvia.
1: Знаете, зашел в магазин вчера, смотрю, клубника. И так посмотрел на него, так достаточно аппетитно выглядит. Ну, я понимаю, что это, конечно, не та клубника, которая у нас на грядках созревает. Но, тем не менее, так слюна автоматически, что называется, навернулась. А учитывая то, что вчера в Америке был день сбора клубники, а сегодня день клубники со сливками, просто у них какая-то клубничная серия пошла. Я так понял, что не случайно мой взгляд вчера упал как раз-таки на эту ягоду в магазине. А с другой стороны, если так пофантазировать, день клубники со сливками. Может, все-таки, черт подери, пойти сегодня в магазин, взять клубники со сливками? А-а-а. Ведь праздник, ведь есть повод, есть что отметить, правда? Ну, ничего, что она не будет такой сладкой, как летом, правда? Ведь можно сахарку посыпать, или пудрой, в крайнем случае, сахарной. Да. Ой, слушайте, вот зря я залез в этот интернет, ух, зря. Теперь придется действительно вот бежать в магазин и отмечать день клубники со сливками. Ну, что-то американское надо теперь уже. Вот он, король поп-музыки, царство ему небесное. В кино, кстати, сходили, посмотрели Майкла Джексона? Сходите.

0: Отказывайся от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autoparstrada LV.
1: Реклама.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ плюс. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
6: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобере. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобере LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
4: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
3: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ плюс. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Встречай лето вместе с ЮСК. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены ждут тебя в магазинах ЮСК и на сайте ЮСК.ЛВ.
8: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltikdata veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
9: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
10: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно, можно,
9: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
11: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
3: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.

Итак, дамы и господа, я так понимаю, что пора держать слово и приглашаю вас в свой итальянский цех. А там сегодня, сегодня же день клубники со сливками, да?

0: Ну как вам?
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. Вечерний променад.
2: На Ретро FM Латвия.
0: Если зашло и понравилось, а ну черканите мне на 244-244-14. Даниэле Банджи. Пошел или не пошел? В душу, как говорится. Да. Но 244-244-14. Смайлик или наоборот, такое выражение, да? Чтобы я понял, понравилось или нет. Благодарю.

О, спасибо, аж целых 11 посланий уже пришло. А на WhatsApp зацепило, понравилось, смайлики, отлично. Значит, правильной дорогой идем, товарищи радиослушатели.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
8: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
9: Metal nie musar. Это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 270 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
10: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
11: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в 7 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
12: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы «Зентива». Омепразолы «Зентива» – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы «Зентива» – препарат мгновенного действия.
13: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель «Зентива Групп» АС, филиал в Латвии.
14: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Марк Ньобетти» представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билиши сервис».
15: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
16: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī.

А, кстати, у дамы вчера был юбилей, 80 лет. Шер, да. И вы знаете, поляки вчера показали фильм по Полсату. Показали фильм ее биографический, документальный. Знаете, оказывается, интересная у нее биография была. Мало того, что я прочел, я еще кое-что нового узнал из этого фильма. Если интересно, полюбопытствуйте, Шер. Так и называется фильм про ее жизнь.

0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
0: На Ретро-ФМ Латвия.
2: ПТА Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
3: Вы слушаете «Вечерний променад» с Эдмундом Кашевским.
4: Ну все, собственно говоря, на сегодня. Сейчас дам вам один хороший совет и буду прощаться. Знаете, как улучшить вкус и качество воды, а? Надо купить фильтр для воды, спросите вы? Нет, ни в коем случае. Надо положить в воду огромный кусок мяса и просто поставить на газ. Хорошего вам вечера, это был Эдмунд Кашевский. Услышимся завтра. Бай-бай. Не забудьте про качество воды, да?

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Ваш автомобиль сияет так, что прохожие начинают рассматривать себя в отражении? Нет? Тогда время ехать в Полировка LV. Полировка, керамическое и нано-покрытие автомобиля для тех, кто ценит безупречность. Верните первозданный блеск своему авто у профессионалов. Пусть ваше авто будет как новое вместе с Полировка LV. Звоните 22 10 10 10. 22 10 10 10. Полировка LV.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši! Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
5: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
6: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
7: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
8: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
7: Ух ты! Безумно выгодно.
9: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро FM Латвия».
11: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами, возможно, гроза. Ветер западный, позже северный, северо-западный 1,7 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. В Лепае и Ванспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов, в Даугавпилсе, Розакне и Краслове плюс 16-19. В Риге завтра будет переменная облачность, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 18, у моря прохладнее.
10: Вы слушаете «Ретро FM Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Зарядись энергией с Виада. Сейчас на заправках Виада действует специальное предложение. При покупке горячих закусок 0,5 Pepsi или Pepsi Zero всего за 69 центов. Акция действует с карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: 7:41.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā. 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā. 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi. 3,49 €. Rimi.
2: Inbank atlaižu sprints ir klāt. Apsver lielus plānus, īstais brīdis rīkoties. Tikai šonedēļ vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro bez ķīlas un pirmās iemaksas. Iesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
3: В Мега еще больше товаров по ценам зэм-зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Зеленый горошек или кукуруза – 89 центов. И консервы для кошек Булбо – 33 цента. Зэм-зэм цены в Мега.
4: Представь! Газонокосилка и триммер для твоего сада или сада твоей бабушки совершенно бесплатно. С 18 по 31 мая заходи на ehr.fm, проголосуй за один из 10 топ-продуктов Центра садовой техники Seals и получи шанс выиграть комплект из аккумуляторной газонокосилки и триммера.

казалось наоборот, что все сложно,

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: 8 часов 19 минут.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Ваш ребенок увлекается музыкой?
7: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
6: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
7: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
6: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
7: Запишите ребенка сейчас. Gimnas RIFS LV.
8: Пусть лето зазвучит ярко.
6: Подробнее Gimnas RIFS LV.
9: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами, возможно, гроза. Ветер западный, позже северный, северо-западный 1,7 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов, в Даугавпилсе, Розакне и Краслове плюс 16-19. В Риге завтра будет переменная облачность, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 18, у моря прохладнее.
0: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами, возможно, гроза. Ветер западный, позже северный, северо-западный 1,7 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. В Лепае и Ванспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов, в Даугавпилсе, Розакне и Краслове плюс 16-19. В Риге завтра будет переменная облачность, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 18, у моря прохладнее.
0: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во многих районах кратковременный дождь, местами, возможно, гроза. Ветер западный, позже северный, северо-западный 1,7 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-14 градусов, в Даугавпилсе, Розакне и Краслове плюс 16-19. В Риге завтра будет переменная облачность, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, днем плюс 18, у моря прохладнее.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.